0: 13 часы. Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
1: Ти полудя ли?
0: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
1: Паркет! Винил! Килими!
2: От lia-dizain.com
3: Катре FM.